0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Дмитрий Кириченко. Шевакара, радим отвертас дебес, мумс онар мумс, колхоз Дмитрис, Кириченко, дродс дев волстима.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Лабвакар, дорогие радиоклассители.
1: Мы рады вас приветствовать в программе «Открытое небо».
2: Приецаемес юс свейкт радима «Отвертас дебес».
1: Надеюсь, в нашей стране скоро станет тепло.
2: Ceru, kad mūsu zemē drīz paliks silts.
1: И мы будем больше чувствовать солнце.
2: Un mēs vairāk sajūtīsim sauli.
1: Давайте помолимся.
2: Лукси.
1: Небесный Отец.
2: Небесный Отец.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Иисус Христос вода.
1: Благослови эту радиопередачу.
2: Святи еще радио.
1: И пускай твой Святой Дух.
2: Он лает твой Святой Гарс.
1: Ведет нас.
2: Мус вода.
1: Благослови каждого, кто слушает это передачу.
2: Святи катру, кто слушает шо радиому.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Все передачи всегда есть в записи.
2: Весь радио венмари рирекста.
1: И наше служение по воскресеньям.
2: Mūsu diekopam notiek svētdienās.
1: В Сауришах на Бортнику 6.11.30.
2: Сауришos Бортнике ielā 6.11.30.
1: А в Риге в это воскресенье на Брунинику 10.
2: Bet šo svētdien Rīgā, Brunnieku ielā 10.
1: В 16.00 послужит пастор из Эстонии.
2: 16.00 kalpos mācītājs no Igaunijas.
1: Да, Стас Осипов.
2: Стас Осипов.
1: Добро пожаловать.
2: Esat aicināti.
1: И это 17 мая в 16.00 в Риге. Добро пожаловать.
2: Tas būs 17. Мая, 16.00 Рīgā.
1: Еще раз к нам приедет летом евангелист Богдан Кинзерский.
2: Vasarā pie mums vēlreiz brauks evangelists Bogdans Kinzerskis.
1: Будет молиться за исцеление.
2: Viņš lūks par dziedināšanu.
1: 7. июня в Риге.
2: 7. Jūnijā Rīgā.
1: Рīga, Brunīku, 16.00.
2: Rīgā, Brunīku, 16.00.
1: Да, мой номер телефона.
2: Mācītāja tālruņa numurs.
1: 205927972797.
2: 205927972797.
1: Сегодня послушаем слово.
2: Šodien klausīsimies vārdu.
1: На тему.
2: Par тему.
1: Почему важно искать Бога?
2: Kāpēc ir svarīgi meklēt Dievu?
1: Вообще, если вы в поисковике или в симфонии,
2: ja jūs esat kādā meklētājā, jeb simfonijā,
1: наберете слово «искать Бога»,
2: un jūs uzrakstiet vārdu «meklēt Dievu»,
1: вы увидите, как часто Бог использует в Библии эту фразу «ищите меня».
2: Tad jūs redzēsiet, cik bieži Dievs lieto Bībelē šo frāzi meklējiet mani.
1: Сегодня осознанно буду давать много мест писаний.
2: Šodien apzināti es došu daudz rakstu vietas.
1: Знаете, даже однажды от одного человека получил такое исправление.
2: Reiz man kāds cilvēks aizrādīja.
1: Он говорит, ты 30 минут говоришь.
2: Tu 30 minūtes runā.
1: И только один раз сказал место из Библии.
2: Un tikai vienu reizi pieminēja kādu rakstu vietu no Bībeles.
1: Я с ним согласен.
2: Un, ziniet, es viņam piekrītu.
1: Наша вера, наша проповедь должна обосноваться на Слове Божьем.
2: Mūsu ticībai, mūsu svētrunai ir jābalstās Dieva vārdā.
1: Знаете, когда я прохожу трудности, я знаю, что и вы проходите трудности.
2: Tad, kad es eju cauri grūtībām, un es zinu, arī jūs ejat cauri grūtībām.
1: Да, в Псалме 33, 10, 11, там есть такая мысль.
2: 34. Псалмā, 10, 11. Пам та ir tāda doma.
1: Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
2: Tie, kas bīstas to kungu, tiem nepazīst trūkuma.
1: И я знаю, что у нас есть трудности.
2: Es zinu, ka mums ir grūtības.
1: Но ты когда ищешь его,
2: bet tad, kad tu viņu meklē,
1: ищешь его лица,
2: tu meklē viņa vaigu,
1: приходит его обеспечение.
2: Tad atnāk viņa nodrošinājums.
1: Потому я всех ободряю.
2: Tad es visus uzmundrinu.
1: Ищите Бога.
2: Meklējiet Dievu.
1: Ищите его лица.
2: Meklējiet viņa vaigu.
1: И однажды один человек мне сказал, ну, это ветхозаветные примеры.
2: Kādreiz kāds cilvēks man teica, ну, tie ir piemēri no vecās derības.
1: Я специально тебе прочитаю слово из Нового Завета.
2: Es speciāli tagad izlasīšu vārdu no jaunās derības.
1: Книга к евреям, 11 глава, 6 стих, 2 часть стиха.
2: Ebreju vēstules 11. Nodaļas 6. Pāns, 2. Daļa.
1: Написано, и ищущим его, то есть Бога, Бог воздает.
2: Viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā.
1: О чем идет речь?
2: Par ko iet runa?
1: Воздаяние или награда?
2: Atmaksa, jeb balva.
1: Приходит, когда человек ищет Бога.
2: Atnāk tad, kad cilvēks meklē Dievu.
1: И награда это может быть исцеление.
2: Un šī atmaksa var būt dziedināšana.
1: Отвеченная молитва.
2: Atbildēta lūkšana.
1: Это может быть финансовое процветание.
2: Tā var būt finansu uzplaukums.
1: Любое проявление Божьего обеспечения.
2: Jebkura Dieva nodrošinājuma izpausme.
1: Потому не только Ветхий Завет, но и Новый Завет говорит о поиске лица Божьего.
2: Tādēļ ne tikai vecā derība, arī jaunā derība runā par Dieva vaiga meklēšanu.
1: И очень важно понять.
2: Ļoti svarīgi ir saprast,
1: что Бог первый начал нас искать.
2: Ka Dievs mūs pirmais sāka meklēt.
1: В Матфея 18:11 написано: ибо Сын человеческий, то есть Иисус, пришёл взыскать и спасти погибшее.
2: Mateja 18:11 ir rakstīts, jo cilvēka dēls, tas ir Jēzus, ir atnācis atpestīt pazudušo.
1: Бог первый искал нас.
2: Dievs mūs pirmais meklēja.
1: И он нашёл нас, когда мы были грешниками.
2: Un viņš mūs atrada, kad mēs vēl bijām grēcinieki.
1: Истина в том, что он не перестаёт искать нашего внимания.
2: Patiesība ir tāda, kad viņš nepārstāja meklēt mūsu uzmanību.
1: Я думаю, что сам Господь вкладывает в нас желание, чтобы мы искали его.
2: Es domāju, ka pats Kungs mūsos liek šo vēlēšanos, lai mēs viņu meklējam.
1: О чём идёт речь? Что такое поиск Бога?
2: Ko nozīmē Dieva meklēšana?
1: Это наши утренние мысли о Библии, о слове, о евангелизме, благочестии.
2: Tas ir mūsu domas no rīta par Bībeli, par evaņģēliju, par labās vēstas sludināšanu, par tīru dzīvi.
1: Мы должны утро начинать с молитвы.
2: Mums rīts ir jāsāk ar lūkšanu.
1: Не с чашки кофе.
2: Не я вар кофеис тасик.
1: Вообще налей себе чашку кофе утром, но все равно иди к писанию.
2: Ну илей кофеис тасик, bet vienalga dodies pie rakstiem.
1: Еще раз повторюсь.
2: Vēlreiz atkārtošu.
1: Бог первый нашел нас.
2: Dievs mūs pirmais atrada.
1: И он вкладывает в нас эти чувства, чтобы мы также искали его.
2: Un viņš mūsos liek šīs jūtas, lai mēs arī viņu meklējam.
1: Каждый день мы можем быть к Богу ближе, либо дальше.
2: Katru dienu mēs varam būt vai nu Dievam tuvāk vai tālāk.
1: Бог должен стать нашей целью.
2: Dievam ir jābūt mūsu mērķim.
1: И мы должны стремиться приближаться к нему.
2: Un mums ir jācenšas viņam tuvoties.
1: И не только когда во время нужды.
2: Un ne tikai tad, kad ir vajadzības.
1: Потому что иногда трудности и люди побежали к Господу.
2: Dažreiz ir tā, kad ir grūtībās cilvēks steidzas pie
1: Даже когда всё хорошо.
2: Pat tad, kad viss ir labi.
1: Не перестань искать Господа.
2: Nepārtrauc meklēt to Kungu.
1: Человек вообще сотворен для того, чтобы искать Бога.
2: Cilvēks ir radīts, lai meklētu Dievu.
1: Давайте прочитаем Деяния 17 до 27 стих.
2: Izlasīsim Apostoļu darbu 17. Nodaļas 26. Pantu.
1: Дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. Apostoļu darbi 17. Glava.
2: 26. Pants, jā. Viņš līdzis visām tautām celties no vienas asim, dzīvot pa visu zemes virsu, nospraust tiem laikus un robežus, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebsu viņš nav tālu nevienam no jums.
1: Потому Господь сотворил нас, чтобы мы искали Его лица.
2: Tātad tas Kungs ir mūs radījis, lai mēs meklējam viņu vaiguru.
1: Иногда мы познаем Его через Его имена.
2: Dažreiz mēs viņu iepazīstam caur viņu vārdiem.
1: Если тебе нужно исцеление.
2: Ja tev ir vajadzīga dziedināšana.
1: Ты ищешь Его, как Иегова Рафа.
2: Tu meklē viņu kā Jehova Rafa.
1: Как Господа Целителя.
2: Kā to Kungu ārstu.
1: Если тебе нужен финансовый прорыв.
2: Ja tev ir vajadzīga finansu izlaušanās.
1: Ты видишь Его, как El Shaddai.
2: Tu redzi viņu kā El Shaddai.
1: Бога богатого обеспечивающего.
2: Dievu, kas ir bagāts un kas nodrošina.
1: У него много имён, качеств.
2: Viņam ir daudz vārdu un daudz raksturiezīmes.
1: Но одно из моих любимых имён Бога.
2: Bet viens no mīļākām man Dieva vārdiem.
1: Это отец.
2: Ir tēvs.
1: Он наш отец.
2: Viņš ir mūsu
1: Papa.
2: Tēvs, tētis.
1: Да, и у отца на руках в молитве.
2: Pie tēva uz rokām lūkšanā.
1: Мы просто тогда находимся в покое в мире.
2: Tad mēs esam pierā mierīgumā.
1: Включая телевизор, смотря новости.
2: Kad mēs ieslēdzam televizoru un skatāmies ziņas.
1: Мы видим, как мир лихорадит.
2: Mēs redzam, kā trako pasaule.
1: как нам необходимо, чтобы вот этот дух страха не зашел в нас.
2: Cik ļoti mums ir vajadzīgs, lai šis baiļu gars mūsos neienāk.
1: Мы должны получать этот шалом или этот мир от Бога утром во время молитвы поиска Бога.
2: Mums jāsaņem šis шалом, šis miers no Dieva jau no rīta, tad, kad mēs meklējam Dievu.
1: В начале 90-х мы часто говорили такое слово пробуждение.
2: Un 90. Gadu sākumā mēs bieži lietojam tādu vārdu kā atmoda.
1: Да, и ключ к пробуждению, да, это поиск Бога.
2: Un atmodas atslēga ir Dieva meklēšana.
1: Классическое местописание, 2 Паралипоменон 7:14.
2: Klasiskā rakstuvieta ir 2. Laiku 7:14.
1: И смирится народ мой, который именуется моим именем, и будут молиться, и взыщут моего лица, и обратятся от худых путей своих, и я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю.
2: Un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi.
1: Adīnes plādov poiska Boga.
2: Viens no augļiem Dieva meklēšanai.
1: Это исцеление нашей земли.
2: Ir mūsu zemes dziedināšana.
1: Когда мы ищем Бога в смирении и молитве.
2: Tad, kad mēs meklējam pazemīgā un lūkšanā Dievu.
1: Когда мы исправляем свои пути.
2: Tad, kad mēs izmainām savus ceļus.
1: Господь начинает это движение Божье в земле.
2: Tad tas kungs sāk šo dievišķo kustību zemē.
1: Я однажды услышал такую фразу, она мне понравилась.
2: Es reiz nu dzirdēju tādu frāzi un tā man patika.
1: Но поначалу она может режеть слух.
2: Bet no sākuma tā varbūt griež ausīs.
1: Мы не ищем пробуждения, мы ищем пробудителя, то есть Христа, который пробуждает.
2: Mēs nemeklējam atmodu, mēs meklējam Kristu, atmodinātāju.
1: Мы не ищем исцеления, мы ищем целителя.
2: Mēs nemeklējam dziedināšanu, mēs meklējam ārstu.
1: То есть самого Бога, а не что-то от Бога.
2: Mēs meklējam pašu Dievu, nevis kaut ko.
1: Если ты найдёшь его самого лично.
2: Ja tu atradīsi viņu personīgi.
1: Всё будет включено.
2: Tad viss arī būs ietverts tajā.
1: И вот поиск Бога это ключ к тому, чтобы найти самого Бога.
2: Un Dieva meklēšana, tā ir atslēga uz to, lai atrastu pašu Dievu.
1: И это написано во Второзаконии 4:29.
2: Tas ir rakstīts 5. Mūzes grāmatā 4:29.
1: Но когда ты там взыщешь Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим, всей душою твоею.
2: Bet tad no turienes jūs meklēsiet to kungu, savu Dievu, un to atradīsiet, kad jūs viņu meklēsiet ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli.
1: То есть мы ищем Бога ради Бога самого.
2: Mēs meklējam Dievu paša Dieva dēļ.
1: Даже Господь обличает иногда проповедников.
2: Dažreiz tas kungs atmasko sludinātāju.
1: Человек начинает искать Бога ради проповеди.
2: Cilvēks sāk meklēt Dievu svētdienu.
1: Чтобы её воскресение рассказать.
2: Lai svētdien to varētu pateikt.
1: Поймите, а если я задавал себе вопрос, а если я, ну, перестану быть пастором?
2: Un tad es tev jautāju, kas notiktu, ja es vairs nebūtu mācītājs?
1: Мне всё равно надо искать Бога.
2: Man vienalga ir jāmeklē Dievu.
1: Я видел, как люди приближались к Богу, когда приходила большая немощь.
2: Es zinu, kā cilvēki tojās Dievam, tad, kad bija atnācis lielas slimības.
1: То есть не нужда нас должна влечь к Богу, а вообще сам Бог.
2: Nevis kāda vajadzība būs tā, kas mūs spiedīs tuvāk Dievam, bet pats Dievs.
1: Знаете почему?
2: Ziniet, kādēļ?
1: Если вы верите, что после смерти человек Божий идёт на небо.
2: Ja jūs ticat, ka pēc nāves Dieva cilvēks iet uz debesīm.
1: И там нам не надо будет исцеления. Там все будут здоровы.
2: Nevajadzēs dziedināšana, tur viss būs veseli.
1: Может быть, я обижу проповедников, проповедники на небе потеряют работу.
2: Varbūt es apvainošu sludinātājs, bet sludinātājiem būs bezdarbs debesīs.
1: А вот прославители не потеряют.
2: Bet slavētāji gan nepazaudēs
1: darbu. Потому что на небе мы будем прославлять Господа.
2: Jo debesīs mēs slavēsim to kungu.
1: Все будем славить его.
2: Visi slavēsim.
1: Люди, которые побывали там, видели великую славу Божью.
2: Tie cilvēki, kas tur ir bijuši, redzējuši lielo Dievu godību.
1: Здесь мы как на тренировке.
2: Šeit mēs esam tā kā treniņā.
1: Тренируемся искать его.
2: Mēs trenējamies viņu meklēt.
1: А там будем видеть его, осязать его.
2: Bet tur mēs viņu redzēsim.
1: Потому эта тема актуальна.
2: Tad šī tēma ir aktuāla.
1: Ищите его в слове.
2: Meklēt viņu vārdā.
1: В свежем откровении.
2: Svaigās atklāsmēs.
1: Ищите его, когда ты смотришь на красивую природу.
2: Meklē viņu tad, kad tu skaties uz skaistu
1: dabu. Не поклоняясь природе.
2: Ne jau pielūdzot dabu.
1: А видя, что сотворил Элохим, Творец.
2: Bet redzot to, ko radījis ir radītājs Элохим.
1: Вы знаете, когда я получил первый раз в своей жизни исцеление?
2: Ziniet, tad, kad pirmo reizi es savā dzīvē saņēmu dziedināšanu.
1: Я через это познал, как его, как Иегова Рафа.
2: Es viņu iepazinu, tad, kā Иегова Рафу.
1: По-новому открылось это место, ранами его мы исцелились.
2: Но jauna atklāja šī rakstuvieta, viņa brūcēs mēs esam dziedināti.
1: Когда пришло финансовое обеспечение,
2: tad, kad atnāc finanses nodrošinājums,
1: я увидел его, как Иегова и Ре.
2: Es redzēju viņu, kā Jehova и Ре.
1: Бог усмотрит, снабдит нужду.
2: Dievs redz un nodrošina šo vajadzību.
1: Я верю, что наш Бог
2: es ticu, ka mūsu Dievs
1: больше всех обстоятельств
2: vairāk par visiem apstākļiem
1: и перед его именем
2: un viņa vārda priekšā
1: преклонится всякое колено
2: katrs cils,
1: небесных, земных и преисподних.
2: Debesīs, zemēs un pazemēs.
1: Мы живем в последние времена.
2: Mēs dzīvojam pēdējā laikā.
1: Не только политический мир штормит.
2: Ну, это как политическая пасхала.
1: Но и христианский мир штормит.
2: Arī kristīgā pasaulē ir vētras.
1: Враг атакует детей Божьих.
2: Ienaidnieks uzbruk Dieva bērniem.
1: Всякая клевета идет на Божьих детей.
2: Dažādas runas iet par Dieva bērniem.
1: Мы должны быть во всеоружии.
2: Mums ir jābūt ar visiem Dieva ieročiem.
1: Мы должны, если пришла какая-то рана, быстро покаяться и исцелиться.
2: Ja tāds kāds ievainojums ir ātri jānožēlo un jādziedinās.
1: Потому я сегодня ободряю вас.
2: Tādēļ es jūs šodien uzmundrinu.
1: Ищите Господа.
2: Meklējiet to kungu.
1: И кто будет искать его, тот найдет его.
2: Un tas, kas viņu meklēs, tad es arī atradīs.
1: И вот в этом второзаконии, где мы читали 29 стихе.
2: Un tur, kur mēs lasījām 2. Mūzes grāmatā 29. Pantā.
1: Искать его всем сердцем, всей душою.
2: 5. Mūzes, tā ir meklēt viņu ar visu sirdi un ar visu dvēseli.
1: Я встретил такую категорию людей, которые отступили от Бога и отступили от церкви.
2: Es esmu saticis tādu cilvēku kategoriju, kas ir atkāpušies no Dieva un atkāpušies no draudzes.
1: Я спросил, когда это началось, вот когда пришло это охлаждение, что вот вы же горели для Бога, когда вы отступили, вот когда это началось?
2: Un es jautāju, kad tas sākās? Jūs taču degāt priekš Dievu, kad sākās šī atkāpšanās?
1: И почти все те, кто отступили, мне, кто был честный, сказали.
2: Un gandrīz visi tie, kas bija atkāpšies un kas bija godīgi teica.
1: Мы утром перестали читать слово.
2: Mēs no rīta vairs nelasījām Bībeli.
1: Пропустили одно воскресенье.
2: Izlaidām vienu svētdienu.
1: И постепенно какой-то грех пришел.
2: Un tā pakāpam atnāca kāds vēl grēks.
1: И вот я увидел самую центральную мысль.
2: Un es ieraudzīju pašu centrālo domu.
1: Если ты перестаешь искать его лица,
2: ja tu pārstāsi meklēt viņa vaigu,
1: вот в этот момент дьявол заполнит своим чем-то.
2: Tad šo momentu vēl ar kaut ko citu piepildīs.
1: Потому если будет постоянство в поиске Бога,
2: ja nebūs pastāvības Dieva meklēšanā,
1: тогда не будет отступничества.
2: Ja būs pastāvība, tad neatkāpsies.
1: Я поймал себя вот на чем.
2: Лук, uz ko es esmu sevi pieķēris.
1: Если я ищу его лица,
2: ja es meklēju viņu vaigu,
1: и если даже я где-то что-то сделал неправильно,
2: un esmu kaut ko nepareizi izdarījis,
1: Дух Святой мне показывает в моей молитвенной комнате, чтобы я покаялся.
2: Tas Svētais Gars manā lūkšanu istabā man parāda, lai es nožēloju
1: и
2: to.
1: И сила в постоянстве.
2: Un spēks ir pastāvībā.
1: Psalm 104:4.
2: 105. Psalms, 4. Pants.
1: Ищите Господа и силу Его, ищите лица Его всегда.
2: Meklējiet to kungu un viņa spēku, meklējiet viņu vienmēr.
1: То есть мы должны искать его постоянно.
2: Tas nozīmē, kad mums viņu ir visu laiku jāmeklē.
1: Мы скоро будем идти к заключению.
2: Drīz mēs tuvosimies noslēgumam.
1: И очень интересный момент написано в Псалом 33:5.
2: Ļoti interesanta lieta ir rakstīta 34. Psalma 3. Pantā.
1: Написано такие слова.
2: Šeit rakstīti tādi vārdi.
1: Я взыскал Господа, и он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня.
2: Es meklēju to kungu, un viņš mani atbildēja. Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm.
1: Когда мы ищем Бога,
2: tad, kad mēs meklējam Dievu,
1: Бог сохранит нас от опасностей.
2: Un Dievs mūs sargā no briesmām.
1: Мы живем в такое время.
2: Mēs dzīvojam tādā laikā.
1: Недалеко от нас идет война.
2: Nu, mums pavisam netāli ir karš.
1: Недавно мы пережили коронавирус.
2: Nesen mēs pārdzīvojam koronavīrusu.
1: Многие другие обстоятельства.
2: Un daudz citi apstākļi.
1: И каждому из нас нужна защита.
2: Un katram vienam no mums ir vajadzīga aizsardzība.
1: Защита от Бога.
2: Dieva aizsardzība.
1: Иногда приходит теснота.
2: Dažreiz atnāk spiedīgi apstākļi.
1: Но когда мы обратимся в своей тесноте к Господу, Бог поможет нам.
2: Bet tad, kad mēs savā grūtījos apstākļos griezīsimies pie Dieva, Dievs mums palīdzēs.
1: Я вспоминаю тот пример, когда Иисус заснул в лодке.
2: Es atceros šo piemēru, kad Jēzus aizmiga laivā.
1: И пришла буря.
2: Un sākās vētra.
1: И ученики начали паниковать.
2: Un мācekļi sāka panikot.
1: И в нашей жизни бывает буря.
2: Mūsu dzīvē arī mēdz būt vētra.
1: Буря финансовая.
2: Finansu vētra.
1: Буря на здоровье твое.
2: Veselības vētra.
1: Отношения с твоими родными.
2: Attiecības ar tiem radiniekiem.
1: Церковный конфликт.
2: Kāds draudzes konflikts.
1: И в этот момент разбуди в своей лодке Иисуса.
2: Un šajā momentā pamodini savā laivā Jēzu.
1: Он проснется и успокоит бурю.
2: Viņš pamodīsies un nomierinās vētru.
1: Поиск Бога приносит жизнь.
2: Dieva meklēšana atnes dzīvību.
1: Amosa 5. Глава.
2: Amosa 5. Nodaļa.
1: Есть такой пророк в Ветхом Завете, его зовут Амос.
2: Vecajā derībā ir tāds pravietis, kurš sauc Amos.
1: Вот, может быть, ты никогда в жизни не читал Амоса?
2: Varbūt tu nekad dzīvē neizlasīsi Amos
1: grāmatu. Придёшь на небо, Амос тебе скажет: "Ты почему не читал мою главу?"
2: Aizies uz debesīm un Amos tu jautās: "Kāpēc tu nelasīji manu grāmatu?"
1: Смотрите, что он говорит в 5 главе, 4 стихе.
2: Skaties, ko viņš saka 5. Nodaļā, 4. Pantā.
1: Ибо так говорит Господь дому Израилеву: "Защити меня и будете живы."
2: Jo tā saka tas Kungs Izraēla namam: "Meklējiet mani, tad jūs dzīvosit."
1: Везде говорится о поиске Бога.
2: Visur ir rakstīts par Dievu meklēšanu.
1: Настоящая жизнь приходит во время поиска Господа.
2: Un patiesa dzīve sākas tad, kad meklējam to Kungu.
1: Недавно я был в другой стране.
2: Nesen es biju citā valstī.
1: Это далеко от Латвии.
2: Tas ir tālu no Latvijas.
1: И так получилось, что я, ну, у меня не было воскресного собрания.
2: Un tā sanāca, ka man nebija svētdiena dievkalpojums.
1: Я был в том городе, где я не нашел, ну, как бы, церкви.
2: Es

0: быть любое место, куда бы ты ни пошел.
1: Та варбут jebkura vieta, kur lai arī kur tu ietu.
0: Ищите его.
1: Meklējiet
0: viņu. Уединяйтесь с ним.
1: Esat vientulībā ar viņu.
0: Открывайте ему свое сердце.
1: Atveriet savu sirdi viņam.
0: И может быть, скажешь, Дмитрий, я это делаю.
1: Un varbūt tu teiksi, Dmitrij, es jau to daru.
0: Может быть, есть какие-то люди.
1: Bet varbūt ir kādi cilvēki.
0: Он так соскучился по тебе, ты так давно не был с ним в близких личных отношениях.
1: Viņš tā ir noilgojis pēc tevi, tu tik sen neesi ar viņu ciešās, tuvās attiecībās.
0: Ты, может быть, заработался и как белка в колесе крутишься вокруг своих проблем.
1: Varbūt tu esi pārstrādājis un kā vāver ritenī tu griezies ap savām problēmām.
0: А может надо найти свою любимую песню в YouTube в христианскую и начать поклоняться Богу.
1: Varbūt tad jāatrod YouTube tavu mīļāko kristīgo dziesmu un jāsāk viņu pielūgt.
0: Когда ты в последний раз слышал голос Божий?
1: Kad tu pēdējo reizi dzirdēji Dieva balsi?
0: Когда Господь говорил с тобой через Писание?
1: Kad tas Kungs runāja ar tevi caur rakstiem?
0: Пускай Бог даст тебе жажду.
1: Dievs tev dod slāpes.
0: Вернуться в тайную комнату.
1: Atgriezties slepenajā istabā.
0: Искать его как должно.
1: Un meklēt viņu kā vajag.
0: Поиск Бога это ключ к успеху в твоих делах.
1: Dievu meklēšana, tas ir panākuma atslēga tavās darbos.
0: Может быть, по латышски будет другой чуть-чуть перевод. Но второе паралипоменон 14:7 говорит вот так.
1: Otrā laiku grāmata 14:7 saka
0: tā. Второе паралипоменон 14:7. И сказал он иудеям, построим города сии, обнесем их стенами, башнями, с воротами, запорами. И земля еще наша, потому что мы взыскали Господа, Бога нашего, и взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех.
1: Утро лайк 14:6. Un viņš sacīja Jūdam, uzcelsim šīs pilsētas un uzmūrēsim tām apkārt mūrus un torņus un darināsim vārtus un aušajumās bultes. Vēl taču zeme ir mūsu, jo mēs esam to kungu mūsu Dievu meklējuši. Mēs esam viņu meklējuši un viņš mums visapkārt ir devis mieru. Un tā viņi cēla un zēla.
0: Когда мы ищем Бога,
1: kad mēs meklējam Dievu,
0: приходит Божье благословение.
1: Atnāk Dieva svētība.
0: И Бог начинает понемногу устроять все.
1: Un Dievs pamazam sāk visu sakārtot.
0: И ошибка состоит вот в чем.
1: Un kļūda ir tur.
0: Когда Бог налаживает нашу жизнь,
1: tad, kad Dievs sakārto mūsu dzīvi,
0: когда благословение приходит,
1: kad atnāk svētības,
0: человек как будто достигает своих целей,
1: cilvēks it kā ir sasniedzis savus mērķus,
0: и перестает искать Бога.
1: Un vairs nemeklē Dievu.
0: Так вот, моя мысль сегодня,
1: šodien man doma ir,
0: свадьба или похороны,
1: vai nu tās ir kāzas vai bēris,
0: ищи Бога,
1: meklē Dievu,
0: день рождения или война,
1: vai tā ir dzimšanas diena, karš,
0: ищи Бога,
1: meklē Dievu,
0: зима или лето.
1: Vai tā ir ziema vai vasara?
0: Ищи Бога.
1: Meklē Dievu.
0: И закончу этим местом писания.
1: Un beigšu ar rakstu vietu.
0: С уважением ко всем врачам.
1: Ar cieņu pret visiem ārstiem.
0: Второе паралипоменон 16 глава.
1: Otrā laiku grāmatas 16. Nodaļa.
0: 12-13 stih.
1: 12. Un 13.
0: Pants. Там был один царь.
1: Тут был какой-то стеньник.
0: И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего. И болезнь его поднялась от верхней части тела. И он был в болезни в своей. Взыскал он не Господа, а врачей.
1: Un savā 39. Valdīšanas gadā Asam palika slimas kājas, un viņa slimība augtin pieauga spēkā. Taču arī savā slimībā viņš nemeklēja to kungu, bet meklēja padomu pie ārstiem.
0: И почил Аса с отцами своими и умер в 41-м году царствования своего.
1: Un tā Asa gulās pie saviem tēviem, un viņš nomira savā 41. Valdīšanas gadā.
0: Здесь ничего против врачей нету, на самом деле.
1: Patiesībā šeit nekas nav pret ārstiem.
0: Евангелист Лука, который написал Евангелие, был врачом.
1: Evangelists Lūka, kas uzrakstīja evangeliju, arī bija ārsts.
0: Здесь показан принцип.
1: Bet šeit ir parādīts princips.
0: Прежде чем решать свои проблемы, прежде пошли к Богу, а потом уже к людям.
1: Lai tad, kad mēs risinām savas problēmas, mēs vispirms ejam pie Dieva un tikai pēc tam pie cilvēkiem.
0: Ищите Бога.
1: Meklējiet Dievu.
0: Любите Бога.
1: Mīliet
0: Dievu. Познавайте Его.
1: Iepazīstiet Viņu.
0: Отец Небесный.
1: Debesu Tēvs.
0: Сегодня мы говорили о поиске Твоего лица.
1: Šodien mēs runājam par Tavu vaigu meklēšanu.
0: Ты складываешь нам хотение и действия.
1: Tu mūsos liec gan vēlēšanos, gan darbu.
0: Помоги нам искать Тебя, как должно.
1: Palīdz mums meklēt tevi tā, kā vajag.
0: И пусть имя Господа.
1: Un lai

0: Kunga vārds
1: будет возвеличено.
0: Tiktu pagodināts.
1: Ищите его.
0: Meklējiet viņu.
1: Благословение вам.
0: Esat svētīti.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Дмитрий Кириченко, Церковь Царства Божия. Ше вакара рейдима тотас дебес мумс анар мумс калпоя Дмитрий Кириченко, но драудзис Дива Валстима.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.